учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель. Но что еще важнее, сама модель.

0: больше, чем раньше. Значительно больше. Значительно больше. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах. Военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права.
1: Layers.

Мы понимаем, как ужас медвежонка, когда тот узнает, кто спал в его кроватке. Когда пришла известность, стала носить причудливые тюрбаны, влетая в них, перья, бижутерии. Станцы сняли они документальный фильм. Что по твоей шляпе? Штайнер писал, будет синдром Дауна, совершенно состояние морального тела. Ее работы по той сотне подсвечивали рентгеновскими лучами, обнаруживая странные вещи. Однажды нашли обручальное кольцо. Это напоминает историю с Мининами, когда также применит рентген выяснили, что на ранних этапах Фрейлин был длинный нос, постепенно уменьшавшись в ходе работы на картине. Есть фотография, где она работает в своей последней жизни структуры. Всем смотреть на ее лицо, все равно читать только заголовок, не готов, что написано ниже мелким шрифтом. Международный день человека, Дрон Даун, отмечается 21 марта. Это неправильно, стой на мне. Это крутым.

глухонемая, как ужас медвежонка, когда тот узнает, кто спал в его кроватке.

0: Когда пришла известность, стала носить причудливые тюрбаны, вплетая в них перья и бижутерию. Испанцы сняли о ней документальный фильм «Что под твоей шляпой?».
1: Strange things. Once they found an engagement ring. This is like the story with Lethmanenath. When also through X-rays, it transpired that in the early stages, the lady in waiting had a long

Штайнер писал: в людях синдром Дауна завершено построение морального тела. Ее работы, 150, просвечивали рентгеновскими лучами, обнаруживая странные вещи. Однажды нашли обручальное кольцо. Это напоминает историю с мининами, когда также, применив рентген, выяснили, что на ранних этапах у фрейлины был длинный нос, постепенно уменьшавшийся в ходе работы над картиной.

с фотографию, где наработаны последние в своей жизни скульптуры. Всем нам смотреть на ее лицо. Все равно, что читать только заголовок и никогда то, что написано ниже.

Вместо крестиков на шеях висят крошечные газовые камеры из серебра, блестящие золотые гильотинки, кусочки гулаговской колючей проволоки в янтаре, изящно обработанные ювелирами осколки бомб, маленькие виселицы с шелковыми петлями, платиновые дыбы, испанские сапожки с вкраплениями бриллиантов. Все эти предметы похожи на падающие цифры холодного номера дождя, бьющего по щекам сердце в режиме автодозвона.

Когда закончатся женские имена, ураганы начнут называть фамилиями русских теннисисток: Сафина, Кузнецова, Дементьева, Петрова, Шарапова, Звонарева, Клейбанова, Кириленко, Веснина, Павлюченкова. К тому времени большинство спортсменок умрет, а те, кто еще живы, слыша свои смертоносные фамилии, будут вдавливать изуродованные артритом пальцы в нутро воображаемых теннисных мячиков. У них там как у неражавших.

В детском саду египетской пустыни кормили тем же, чем кормят детей во все времена манной каши, манной небесной, невкусными белыми продовольственными бандерольками, упавшими сверху с комочками. Бог метит нас с самого детства белым цветом, как будто обливает бензином то место, которое хочет поджечь.

Пересечение границы длиной с болезнью Альцгеймера. A border crossing as long as Alzheimer's.

Сначала забываются место и менее, потом существительные, потом глаголы. От «я тебя люблю» останется «люблю», потом и оно исчезнет. Нет, напоследок слово начнет вдруг искать ближайшие отверстия и вползет в беспамятство, а пограничник в белом маск-халате вползает в непринадлежащий ему снег. Все успокоится, когда в моем замерзающем солдатике захрустит последняя теплая буква, но она успеет тебя вспомнить.

древнеримский солдат, проходя проверку зрения, должен увидеть, что одна из звезд на ручке ковша большой медведицы двойная. Тогда возьмут смотреть, убивать, вглядываться, грабить, рассматривать, насиловать. Звездный свет дважды бьет ему в глаза, словно повторяется, словно учится подделывать подпись кого-то ослепительно, неграмотного.

Бытие. Вокруг восьмой главы. Genesis. Around the eighth chapter.

Ной размещает на ковчеге стегозавра, тиранозавра, плезиозавра, бронтозавра, археоптерикса, игуанодонов, диплодоков, трицератопсов. Они маленькие, улыбчивые, все поместятся, все вместе мирно поплывут. Плыть долго. Белоснежный птеродактиль вылетит из ковчега и вернется, держа во рту зеленую веточку. Значит, голливудский берег близко. Значит, все зачем-то спасены. Бог, еле-еле зацепившийся за ветку, пищит, как игрушка в зубах щенка.

восточно-германского штази был такой способ сводить с ума. Когда люди уходили из дома, агенты проникали внутрь, ничего не ломали, ничего не портили, просто переставляли с места на место маленькие, очень личные вещи. Статуэтки, фотографии, книги. Это продолжалось месяцами. Иногда, когда серые животные дерутся за еду, они заглатывают так быстро, как только возможно, а потом срыгивают, чтобы позже спокойно съесть чьи-то маленькие, очень личные вещи, статуэтки, фотографии, книги.

Петра Первого в детстве была игрушка. Лошадка, вырезанная из липы и покрытая настоящей жеребячей кожей. Русский царь умер только для того,

Хороший друг, трехлетний Павлик, учил меня достать от девушки людей за то, что у них нет лиц. Иногда казалось, что все же есть младенческие. Таких было мало, и мы их отпускали. Им сильно повезло. Мне кажется, они до сих пор живы. Эти розовые. Чуть-чуть. Люди.